дочкой, долня мота и камуя даржей. Я не вижу знакча, бегиня карт, толпа слабча, гей дежу дичь.